0: Моята.
1: Медийски спонсор ТНТ Радио.
2: Рен там стан, опремлен комплет. Први спрати ма лифта, мож се и по пет. Пет и по глава, зграда новогradnja, на улик стиж.